0: всю пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродла, готова не каким плодом.
2: Мирненько! Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
0: Оп, шарля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей.

Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, ай да боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже.

дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей.

шестнорога и мама. Солнечная и месячина, месячина, я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жената. Ай, ши, ай, ша, рачунай, эй.

0: Но тебе уже лудок собью на.
1: Желаем вам много успеха и срочно другой.

0: Ой, нам из-за два эсэура радио комбинат. Да нате, боли посу, нете за инат. Стрико скупля старо вожде, под теретом кичма стене. Он вакши посу, нема поверенье. Се я ми за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана нега, руче да ме стеже.
1: Менталите, менталите.